0: И чего ставит тукай?
1: Хай пусть сторили, дайте, лечите, хай пусть сторите.
0: Не был терпелка, он и чесар.
1: Хай то помени, хай помени, и ста блазни, и ста блазни, и ста блазни.
0: Прогнозно препричан, дарал нам куда треба.
1: Сайто не могу, оче, не могу.